Нет никуда, слышь. Ты бы не дожду, мы все. Чем мы пусть вам заводи, как он, Никола Бивари, Мари Мария и Штубен.